Любимая Чувашия в звуке. Алатырь 106,5, Батырева 106,9. Таван радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Как сообщает сайт «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. По республике от 1 до 6. В Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду.
3: С нами всегда хорошая погода. Таван Радио. Уладар. Чирулта Тадапилик ФМ. Падрьель. Чирулта Тадатахр ФМ. Шимаржа. Тахрвунна Тадатвата ФМ. Шимерле. Чертвата ФМ. Шубашкар. Чертадавище ФМ.

радио. Родное. Таван радио. Марпасад. 94.5 FM. Таван радио. Для каждого родное.

0: Скажи, кем станем мы в конце пути?
1: Юраду и Даминджи. Тован Радио. Уладар. Ширулта Тада Пилик ФМ. Падриэль. Ширулта Тада Тахар ФМ.
2: Тован Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Атака Моторс. Официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Врываемся в тепло вместе с Атака Моторс. Горячие скидки уже сейчас. Топовый кроссовер Теннет Т7 наконец-то от 2 миллионов 99 900 рублей. Приезжайте в Атака Моторс. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 201-130, код города 8352. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
2: Таван Радио эфиринче Шандалык Шинчень.
3: Чувашхенри Шандалык сайт пельдерня тарах щидец вагатра улжен задыраган пелетли Шандалык пулать. Республика Раппере улда градус, Шубашкарда твада

Кириша 94, Шумерля 104.0, Чебоксары 103. Товар радио. Слушает вся Чувашия на FM-волне.

Чунра Ялан, Ян Радар Юра, Таван Радио, Шубашкар, Серта Давище ФМ. Чунра Ялан, Ян Радар Юра, Таван Радио, Шубашкар, Серта Давище ФМ.

и Бриси выбирает Таван. Радио. Радио. И Бриси выбирает Таван Радио. 107.5 FM.

Yalda. Yaldırada. Хуларада. Да. Эшре. Еще Тван радио. Ялан Пролет.

Чебоксар. Дышимурши. Слушай радио для души. Чебоксары 103, Шимурша 94 FM. Таван радио.

Шимурше выбирает Таван Радио 94 FM. Таван Радио Шимурше 94 FM.

0: Игранать Аван. Таван Радио.
1: Шандалык пач, ваш Академия Драма Театры Балаштарать.
2: В неге жолдан асларах радио легензем валли.
3: Хакалы кураганзем. Чаваш Академия Драма Театры премьера на Ехравлать. Шу ихень вун биллек тада вун ултымаш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальги шамрак шем езене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжень жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыкке, херагулта, вун улта.
4: О погоде. Быстро и коротко.
5: Как сообщает сайт «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. По республике от 1 до 6. В Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду.
4: С нами всегда хорошая погода.

0: Таван Радио. Вся республика на родной волне. Вся республика на родной волне. Таван Радио.
1: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть, и крыло свое молча отдала.

вам нужно. Нужно. Таван Радио. То, что вам нужно. Таван Радио.

Зыр кумалаган юрызем, тыван радио хумизем жинче. Шубашкар, шер тада виче ФМ. Уладар, шерул тада пилик ФМ.

Радио. Таван Радио. Музыка, которая сближает. Чебоксары 103 FM. И Бриси 107.5 FM.

0: Юрат Начевашьень. Савна Таваньень. Таван Радио. Юрат Начевашьень. Савна Таваньень. Таван Радио.
1: Любимая Чувашия, Чувашия в звуке. Алатырь 106.5, Батырева 106.9. Таван Радио.

0: Чувашии 5 часов.
1: Чуваш Янре, Пилек Сихит.
2: Таван Радио.
3: На родной волне.

Любимая твоя волна. Любимая твоя волна. Чебоксары 103 FM. Шумерле 104.0. Таван радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Как сообщает сайт «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. По республике от 1 до 6. В Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352. В каждом звуке. Таван Радио. Весна в каждом звуке. Таван Радио.

Батырева выбирает Таван Радио. 106,9 FM. Таван Радио. Батырева 106,9 FM.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет АТК Моторс. Официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Теннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 201-130, код города 8352. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от АТК Моторс. Чебоксары, улица Лесная, дом 2. Таван Радио эфиринче, Чандалык Чинчень.
2: Чуваш Генри Шандалык сайт пельдерня тарых щидец вагатра улжин задыраган пелетли шандалык булать. Республика Раперре улды градус, Шубашкарда твады улды градус ошо булать. Щельхи веляны шенчинча контра вище сагр метр хавыртлых поверить.
1: Перинпе перле кирек епле шандалык та аван. Таван Радио.
3: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
1: Таван Юрыба. Сюрхи Камылба. Таван Радио.

другой такой волны нет. Таван Радио. Радио. Другой такой волны нет. Таван Радио.

Ан Радио. Кашники лезет. Шумаржа. Тахрвунна тогда 2 FM. Шимерле. Шер 2 FM. 2 Радио. Радио. Кашники лезет.

вам нужно. Таван Радио. Ящики 98,7 FM. То, что вам нужно. Таван Радио.

Другой такой волны нет. Таван Радио. Моргавши 94,2 FM. Радио. Другой такой волны нет. Таван Радио.

0: Катя Ван. Таван Радио, Шубашкар, Шер Тадавище ФМ, Епреч, Шершичи Тадапилик ФМ.
1: Шандалык Пач, Ваш Академия Драма Театры Палаштарать.
2: В Ниге Жулданасларах, Радио Легензем Валли.
3: Хаклы Гураганзем, Чаваш Академия Драма Театры, Чу уехань утым жинжезире, Чаваш Республикин Давадивишли Артизень, Александра Зайцеван Юбилей Качне Ихравлать. Ударулы артист хайнчав разжилне, карджиксем качагаяще комитпе паладывать. Билет туянма васкар. И цаблемили телефон от Малыке, Херегулта, Вунулта.
0: О погоде. Быстро и коротко.
4: Как сообщает сайт «Погода-21», сегодня по республике 8-13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, слабый. Влажность воздуха пониженная, 35%. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: С нами всегда хорошая погода.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
6: Радиоканал Таван Радио рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00-443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
7: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.

0: Это вам радио. Слушай то, что не услышишь нигде. Радио. Таван радио.
1: Я хочу помолчать на луне, где никого нет, и никто не стучится в дверь, потому что двери нет. Я хочу затеряться в толпе, пропасть среди всех, где никто не узнает в лицо, и так легко.

0: чтобы было хорошо, чтобы было хорошо у тебя.
1: Урназя, Сергей Лемкерцев, Сван Радио. Урназя, Сергей Лемкерцев, Сван Радио.

Радио. Родное. Таван Радио. Марпасад. 94.5 FM. Таван Радио. Для каждого родное.

0: çинче çандалык çинчен.
1: Чаваш Енрей Шандалык сайт пельдерня тарых паян улжын задыраган пелетлі Шандалык. Республика Расагар вун виже градус, Шубашкарда вуна вун ниге градус ожы булать. Шильхи веляныш енжен цюлек верить. Атмосфера бузыме шичергерых тагыр миллиметр, сывлышы нюрек вадырбилек процент.
0: Пирин пепырле, кирек епле Шандалык та аван. Тыван радио.
2: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Юрадулы Даминче, Тыван Радио, Уладыр, Чырулта Тадапилик ФМ, Под

Музика весны на Таван Радио. На Таван Радио. Музыка весны на Таван Радио.

Все будет good. Чунра Ялан, Янрадар Юра, Таван Радио, Шубашкар, Шертадавище ФМ. Чунра Ялан, Янрадар Юра, Таван Радио, Шубашкар, Шертадавище ФМ.

0: Категория 12+.
1: Прогноз событий дня на Таван Радио.
2: В эфире прогноз событий дня для всех знаков зодиака на 2 мая. Теплый ветер перемен позволит настроиться на приятные события в ближайшем будущем. У многих активируется способность с лета решать любые вопросы и проблемы. Ловите момент. В приоритете – вкусная еда и приятное общение в узкой компании. А вот трудовые подвиги и решение проблем лучше отложить. Придется много общаться, причем далеко не всегда по делу. Звезды советуют выслушать всех желающих со вниманием, пониманием и без раздражения. Хорошо бы запланировать приятный вечер со второй половинкой. Это поможет снять усталость и настроиться на приятный лад. Вы слушали прогноз событий дня на 2 мая. В подготовке выпуска использованы материалы сайта гороскоп365.ру. Пусть день сложится удачно.
1: Каждый прогноз имеет значение. Гороскоп событий дня на Таван Радио.
3: АЛЛАТЫРЬ выбирает Таван Радио 106.5 FM. Таван Радио. АЛЛАТЫРЬ 106.5 FM.

0: Чебоксары выбирают Таван Радио. Радио. 103 FM. Таван
1: Радио. В Чувашии 7 часов.
2: Чуваш Янре, щите сиеть.
3: Таван Радио.
4: На родной волне.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин молоко». Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Как сообщает сайт «Погода 21», сегодня по республике 8-13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, слабый. Влажность воздуха пониженная, 35%. Атмосферное давление в пределах нормы.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Любите пение птиц, аромат цветов и сладкое послевкусие плодов и ягод? Питомник растений «Маргаушские саженцы» предлагает широкий выбор плодово-ягодных, декоративных культур и многолетних цветов по выгодным ценам. Скидки на наборы растений. Заказы принимаем в нашей группе «Маргаушские саженцы» ВКонтакте. Давайте создавать красивый сад вместе.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
7: Вас приветствует капитан рейса «Семейный автотур». Все электронные устройства разрешены, музыка выбрана. Погода за бортом идеальная, дорожные условия отличные. На борту разрешена свободная смена мест. Дозаправка и обед экипажа, когда пожелаете. Увидели что-то интересное? Сворачиваем. Вечером полноценные спальные места. Спасибо, что выбрали нашу компанию.
8: Ты рулишь с автомаршрутами путешествуем.рф. Национальный проект России.
9: Чунра, Сюргихевель Чудактор, Таван Радио.

Любимая Чувашия, Чувашия в звуке. Алатырь 106,5, Батырева 106,9. Таван радио.

Это Ван Радио. Радио. Всегда с тобой. И даже в пути. Это Ван Радио.

0: приезжайте на тест-драйв. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 8-8352 201-130.
1: Тван радио эфиринче Чандалык Чинчень.
2: Чаваш Енри Шандалык сайт пельдернятарах паян улжын задыраган пелетле шандалык. Республика Рассагар вун виче градус, Шубашкарда вуна вунике градус ожы булать. Щельхи веляныш енчен цюлек вереть. Атмосфера бузами щичергерых тагыр миллиметр, сывышшин юрек вадырбилек процент.
1: Пирин пепперле кирек епле шандалык та аван. Тыван радио.
3: Время рекламы.
4: Вуниге жылдан асларах радио легензен валли.
5: Майын тыватымышынше, вун сагрысигетте водриминутыра тракторды вагансен культура керменінше, чуваш эстрада юрышесем ядарлышар операцине хутшынаганзене пулыжас телевбе ыргым олах концерт чертереще. Билетсіне кулари касызенше туянма болайд. Вейца бельмеле телефон номере алла бәрре шерен биллік шерем.
6: Кельшур траки вельня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалист сэм ялды перценче электропроводка на улыш тараща. Телефон сакар тагыржир вадырщича 0 вон биллек вадырбиллек херах. Сакар тагыржир вадырщича 0 вон биллек вадырбиллек херах.
7: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
8: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
9: Категория 16+.
10: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем.
11: Сброс.
10: Войска беспилотных систем. Присоединяйся к своим.
12: Таван Юрыба, Сергей Камалба, Таван Радио.

Любимая твоя волна. Любимая твоя волна. Чебоксары 103 FM. Шумерли 104.0. Таван Радио.

0: что вам нужно.
1: В Чувашии 8 часов.
2: Чуваш Янре, Сагар Сихить.
1: Таван Радио.
3: На родной волне.

Другой такой волны нет. Табан радио. Радио. Другой такой волны нет. Таван радио.

Батыревы выбирает Таван Радио. 106,9 FM. Таван Радио. Батыревы 106,9 FM.

0: Чандалык пачы ваш академия драма театры палаштарать.
1: Вунеге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы кураганзем. Чаваш академия драма театры премьера на ехравлать. Шуихинь вунбиллек тогда вунултамашсенже, сэнэжинже, мэжрдени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальхи шамрак шем езене мэжрлы бурнышра мэнь хаклы жинжэнь жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыке, херагулта, вунулта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Как сообщает сайт «Погода-21», сегодня по республике 8-13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, слабый. Влажность воздуха пониженная, 35%. Атмосферное давление в пределах нормы.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Любите пение птиц, аромат цветов и сладкое послевкусие плодов и ягод? Питомник растений «Маргаушские саженцы» предлагает широкий выбор плодово-ягодных, декоративных культур и многолетних цветов по выгодным ценам. Скидки на наборы растений. Заказы принимаем в нашей группе «Маргаушские саженцы» ВКонтакте. Давайте создавать красивый сад вместе.
7: Кельчуртра кивильня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалистем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакар тагуржир вадарщича 0 вон билля квадарбилля херах. Сакар тагуржир вадарщича 0 вон билля квадарбилля херах.
8: Это в его природе, это в его характере, это в наших традициях. Настоящий вкус натурального кваса от букета Чувашии. Насыщенный и тонизирующий домашний, классический хлебный, богатая палитра ярких выразительных вкусов. Натуральная энергия и незабываемая. Неизбываемые эмоции в каждом глотке. Уважая наследие поколений, чтя славные традиции и качества. Квас «Букет Чувашии». Живой. Настоящий.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
9: Радиоканал «Тванрадио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
10: Ял-Ял Урла. Хир Урла. Сюрхи Хумзем. Тван Радио.

Курнажа, Сергей Лемкерцев. Сван Радио. Курнажа, Сергей Лемкерцев. Сван Радио.

Другой такой волны нет. Таван Радио. Маргауши 94.2 FM. Радио. Другой такой волны нет. Таван Радио.

нами. Таван Радио. Алатырь 106.5, Батырева 106.9. Таван Радио.

0: погоде. Быстро и коротко.
1: Как сообщает сайт «Погода-21», сегодня по республике 8-13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, слабый. Влажность воздуха пониженная, 35%. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: С нами всегда хорошая погода.
2: Время рекламы.
3: Кельчуртра кивильня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалистем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакар тагуржир вадарщича 0 вон билля квадарбилля херах. Сакар тагуржир вадарщича 0 вон билля квадарбилля херах.
4: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
2: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
5: Весна. Прочь, прочь, тоску.

Это Ван Радио. Пэдем Республика. Перхом Синче. Ван Радио.

радио. Таван радио. Родное. Таван радио. Для каждого родное.

0: поймать, фактически перестать.
1: Вунеге жолданасларах радио легензен валли.
2: Шалдырзен шулебе.
3: Тыван радио эфиринже шу уйгин икимежи валли хадерлене шалдырзен сеню канажы. Паэнгегун кирекмэнле ыдыва пэр заман хушинже татса барас ысталых ишлемеды дынать. Шагынба узы курза юлмаллах. Шаматкунын тептерлеве тутла абат шимешпесы ланза вахыда шивых шинзэмбейр тересы. Йывырлых сэмберге урах кунда жутлама булать. Улжыну зэнь ожа хуме шивых вагытра камылла пулумба завандаре. Шинзэмбе эшреде куленьи ларутару зэнджеде чилай худшын мативе. Шылдырзэм камылтыва ганзыне пурнеде тимлен вычерхень мезыр итлемезынеще. Кащи заманда юратна шинба иртерзэнь аванрах. Ку ывыннене сирзэ камыла лайхлатма булыжы. Тыван радио эфиринже шу уйгынь икимежи валли калаплана шылдырзэнь сэню канажы пульчы. Каларыма гороскоп вечерутмал биллек пончеру сайт пулышныбе хадерлене.
2: Кашни азамын хэйн пльдерыжы.
4: Тыван радио.

которое сближает. Таван Радио. Музыка, которая сближает. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин молоко». Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Как сообщает сайт «Погоды 21», сегодня по республике 8-13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, слабый. Влажность воздуха пониженная, 35%. Атмосферное давление в пределах нормы.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
7: Магазин «Стройхозтовары» на Хевежской предлагает большой выбор сантехники, инструментов, лаков, красок, строительных, отделочных материалов, гипсокартона, сухих смесей и товаров для сада и огорода. У нас вы найдете все необходимое для вас. Магазин «Стройхозтовары», улица Хевежская, 15/1.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
8: Радиоканал «Таван Радио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
9: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
5: В каждом звуке. Таван Радио. Весна в каждом звуке. Таван Радио.

Чунра Ялан, Ян Радар Юра, Таван Радио, Шубашкар, Сертадавище ФМ. Чунра Ялан, Ян Радар Юра, Таван Радио, Шубашкар.

выбирает Таван Радио. 106,5 FM. Таван Радио. Алатырь. 106,5 FM.

0: Па АТК Моторс. Чаваш Янри, Черри, тогда Теннет автомобиль бренджизынь, официалла дилер центре палаштарать.
1: Щургуньехи Оша, АТК Моторс пагатся и леть пер. Хали он дачи юних аксем. Чанга Теннет тащичи кроссовера, тенех, иги миллион да тагрвунда гарбинде, тагр жерденгерем пучла за эльме булать. Шубашкарды, варману раменче, икем щурдагилер. Саккар сагрун вища алла икке, щирем, вунбер, вадар, номер бежен гравлар. Акции игвинде щирмутам шухи, щуихин вадар брэм жечень буря, аферта мар.
2: Ван радио эфиринче Шандалык Шинчень.
3: Чаваш Енри Шандалык сайт пельдерня тарых паян улжын задыраган пелетли Шандалык. Республика Рассагар вун виче градус, Шубашкарда вуна вун ниге градус ожы булать. Щель хевеляны Шинчень цюлек вереть. Атмосфера бузами щичергерых тагыр миллиметр, сывыши нюрек вадырбилек процент.
2: Пирин пепперле, кирек епле Шандалык та аван. Тыван радио.
4: Время рекламы.
5: Категория 12+.
6: 4 мая в 18:30 в ДК «Тракторостроителей» состоится благотворительный концерт с участием артистов чувашской эстрады. Вырученные средства будут направлены на поддержку участников специальной военной операции из Чувашии. Подробности по телефону 51 25 20 в кассе ДК и на сайте ticketform.ru.
7: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
4: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
2: Таван Юрыба. Сюрхи Камалба. Таван Рай.

вся жизнь республики на родной волне. Таван радио.

0: Юрадуи Даминче. Тован Радио. Уладар. Чирулта тада Пилик ФМ. Падриель. Чирулта тада Тахар ФМ.
1: Тован Радио.

0: США 94, Шумерля 104.0, Чебоксары 103. Товар радио слушает вся Чувашия на FM-волне.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть твой взгляд. Я не смогу простить себя,

0: Шандалык пач ваш академия драма театры палаштарать.
1: Вунеге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы гураганзем. Чаваш академия драма театры, чо уехань ултым жинжезире, чаваш республикин давадивишли артизань Александра Зайцеван юбилей качне ихравлать. Пулдаруллы артист хайн шавражулне, карджиксемка чагаяше камитпе паладывать. Билет туянма васкар. Ицаблемили телефон от малыке херегулта вунулта.
3: Погоде. Быстро и коротко.
4: Как сообщает сайт «Погода-21», сегодня по республике 8-13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, слабый. Влажность воздуха пониженная, 35%. Атмосферное давление в пределах нормы.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
3: Курназя Сергей Лемкерцев. Сван радио. Курназя Сергей Лемкерцев. Сван радио.

0: Радио. Таван Радио. Музыка, которая сближает. Чебоксары 103 FM. И Бресси 107.5 FM.
1: Я хочу с тобой танцевать. И чтобы ты сказал...

Шумерля выбирает Таван Радио. 104.0 FM. Шумерля 104.0. Таван Радио.

0: Çинче çандалык çинчен.
1: Чăваш Енри çандалык сайт пелдернĕ тăрăх паян улшăн задыраган пелетлĕ çандалык. Республикăра сагăр вун виçĕ градус, Шупашкарта вунă вун икĕ градус ăшă пулать. Çил хевеляне çинчен тӳлек вĕрет. Атмосфера пузăми çичĕрхех тăхăр миллиметр, сывлăшрен юрек вăтăр билек процент.
0: Пиринпе пĕрле кирек епле çандалык та аван. Тăван радио.
2: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

Любимая твоя волна. Любимая твоя волна. Чебоксары 103 FM. Шумерли 104.0. Таван радио.

радио. Таван радио. Родное. Таван радио. Для каждого родное.

0: Чувашии 11 часов.
1: Чувашьенре вуньбарсихеть.
2: Ван радио. На родной волне.

0: Юры Кеве и Даминже.
1: Кван Радио.
0: Уладар. Чирулта Тадапилик ФМ. Шимерле. Чертвата ФМ. Кван Радио.

Чебоксары выбирают Таван Радио. Радио. 103 FM. Чебоксары 103 FM. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Как сообщает сайт «Погода 21», сегодня по республике 8-13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, слабый. Влажность воздуха пониженная, 35%. Атмосферное давление в пределах нормы.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Магазин «Стройхозтовары» на Хевежской предлагает большой выбор сантехники, инструментов, лаков, красок, строительных, отделочных материалов, гипсокартона, сухих смесей и товаров для сада и огорода. У нас вы найдете все необходимое для вас. Магазин «Стройхозтовары», улица Хевежская, 15/1.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
7: Радиоканал «Таванрадио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года.

0: Лада серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
1: Вас приветствует капитан рейса «Семейный автотур». Все электронные устройства разрешены, музыка выбрана. Погода за бортом идеальная, дорожные условия отличные. На борту разрешена свободная смена мест. Дозаправка и обед экипажа, когда пожелаете. Увидели что-то интересное? Сворачиваем. Вечером полноценные спальные места. Спасибо, что выбрали нашу компанию.
2: Ты рулишь с автомаршрутами путешествуем.рф. Национальный проект России.
3: Чунра, Сюргихевель Чудактор, Таван Радио.

0: Бүніге жылдан асыларақ радио өтлеген зен валли. Езір пөлні.
1: Кымылашы кілесі шіре, пұлы жүзем құшынде, конфет пірэмэш вырын ежін аган зэнжэн пырижу тланать палах. Кондитеры сталыхи, авалхи Египетра пушлан закайны тесе пыльдереші специалистцы. Унда малдан лаза финик, мойер, тада пыла пырлехуды шторма пигенне. Авалхи Рим Равара, мойера куншут хушса, пылы жінже пыжерне.
0: Эзир пельни.
1: Прямо шоколад конфетне Брюссель хулынче Джон Нойхаус ятла аптекарь, пинди загарчер алла щичемер щилда анцертранту загаларна. Юсли крень положагана эмель шутла загаларас вырыне волса зардак и бир чавдери юрадаган шоколад конфетне хадерлеме булдарна. Тибер казакла факт, вун сакрмыш эмерде щак пулак щемеже, чилай чухне конфект тезай галана пулна. Кайрах пак эса спалы тухса юкне.
0: Эзир пельни.
1: Конфет нумайщи зэнь кариес аталанма булдарныне и бир мыня чарана хильтне. Щабахта пулаки шалчине терлерень видим кюреди кень. Тесли хрень шоколад, щаварда карамель день хавртрах и рельнебе, эмальбег тлаши худшин зайльгарей месть. Эпень эмелли конфет сэм шалчин сиэнь лерех. Пурбарех стоматолог сэм пыльдерне тарах, шалава хатрат асацатаны, кариес пату вышлан кирешме булжать. Кларма электронла справочник пылышныбе хадерлене.
0: Эзир пельни.
2: Таван таванба, пурана таван. Таван радио.

нами. Таван Радио. Алатырь 106.5, Батырева 106.9. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Атака Моторс, официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Врываемся в тепло вместе с Атака Моторс. Горячие скидки уже сейчас. Топовый кроссовер Теннет Т7 наконец-то от 2 миллионов 99 900 рублей. Приезжайте в Атака Моторс. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 201-130, код города 8352. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
2: Ван радио эфиринче Шандалык Шинчень.
3: Чаваш Енри Шандалык сайт пельдерня тарах паян улжен задыраган пелетли Шандалык. Республика Рассагар вун виче градус, Шубашкарда вуна вуниге градус ожа булать. Щель хевеляны Шинчень цюлек верить. Атмосфера бузами щичергерах тагар миллиметр, сывлышень юрек водорбилек процент.
2: Перин пепрле, кирек епле Шандалык та аван. Таван радио.
4: Время рекламы.
5: Любите пение птиц, аромат цветов и сладкое послевкусие плодов и ягод? Питомник растений «Маргаушские саженцы» предлагает широкий выбор плодово-ягодных, декоративных культур и многолетних цветов по выгодным ценам. Скидки на наборы растений. Заказы принимаем в нашей группе «Маргаушские саженцы» ВКонтакте. Давайте создавать красивый сад вместе.
6: В униге жулданасларах радио легензем валли.
7: Майен тватамашинще, вунса агрессивите, водременутра, трактор дваганзин культура керменинще, чуваш эстрада юрожисем, ядарлышар операцине худшнаганзине полужастелевбе, иргамалах концерт чертереще. Билетцине хулари кассызинче туянма булайт, вейца бельмелей телефон номере алла бэрре ширинбеллек ширим.
4: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
8: Категория 16+.
9: Чтобы небо оставалось мирным, нужен именно ты. Возьми будущее в свои руки. Защищай свое. Приходи на службу в войска беспилотных систем.
10: Таван Юрыба. Сергей Камалба. Таван Радио.

Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Серта Давище ФМ. Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Серта Давище ФМ.

Батырева выбирает Таван Радио. 106,9 FM. Таван Радио. Батырева 106.

0: Чуваши 12 часов.
1: Чуваш Янре в униге сихеть.
2: Таван Радио.
3: На родной волне.

подано с желанием слушать с удовольствием. Дневной час приема ваших заказов слушать подано. Приветы, поздравления, музыкальные заявки на Таван Радио.

0: Слушать подано на Таван Радио. Время для общения в эфире.
1: Майские выходные продолжаются. Пусть этот день принесет вам массу положительных эмоций. Устройте себе музыкальную паузу и настройтесь на волну самых искренних и теплых приветов и поздравлений. В эфире программа «С коробочкой хорошего настроения» слушать подано. С вами 2 часа Настя. Расскажите сегодня о своей любви своим родным, близким. Поднимите им настроение, и пусть они порадуются и получат заряд вашей положительной энергии. Поздравить в нашем эфире вы можете по номеру телефона 64-1003, код города 835. Либо же в нашей группе «Таван Радио ВКонтакте», кому как удобно. Ну а мы начинаем. Поехали.

0: Приветы, поздравления, пожелания принимаются. Дневной час ваших заказов продолжается. Слушать подано на Таван Радио.
1: Мы начинаем радовать и поздравлять в прямом эфире. Принимаем первый звонок. Алло, добрый день. Алло.
2: Дорогой Бултер, Анастасия.
1: Добрый.
2: Маргарита. Маргарита. Угу. День.
1: Кого вы хотите сегодня поздравить и кого хотите порадовать хорошей песней?
2: Юратна Ранда Юратна Хизеплеринде Хизепле Туваном Рападере Раюнде Алманджаринде Брунаган Чихина Альбина Петровна Тереть Равного Ядебе Чунчаре Рень Ошан Салам Латпор Аславар Мандага Сасаларагань Юман Бекширып Сылок Анладал Бек Ворам Гунжул Нигачан Иксан Мителей Вайкал Сивич Тепуян Усхагал Висесер Саваныч Оножу Телейшу Натпор Можа руба, а ди зембе мунук зембе дишла, дава ну зембе птарберне хите плезе, сумазу за пур, са перле саунда бурмала бултар. Задельки еще горуса варпа пуян бултар. Перле саунма камалу яланах савок тадар. Дава нам за наебер дюрадат пар, хите плезпер. Кевельше в либиксан биди, оши билетю налапкат, шалкуч пикширап камалу, хайбан не лечин натурдат. Илем гюретин жемнюне, талан тене тюндан саватан, телейлі бұл есімірек, дикшан да антирлян вадыл. Таламлаган езем можыр иге, үвілі шемнебе иге, хері шемнебе хай бебірдаван езем, можыр бебірдаван езем, кем езембе кюржезем, ходыды хладезем, икте мышцы бікредаван зем, бұрте саламласы, тата епі Маргарита шемнебе. Андрей Думилин на Юрлине Бараймастерги, Чуралногун.
1: Ваша песня обязательно прозвучит в эфире. Мы Альбину тоже поздравляем и желаем ей всего самого наилучшего и хорошего настроения, конечно же.
2: Всего хорошего.
1: Вас тоже с праздником. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания.
1: Александр Юманов пишет нам: «Добрый день, Таван Радио. Сегодня мы искренне хотим поздравить с юбилеем Долгову Елену Алексеевну, которая проживает в селе Шамурша. Желаем ей крепкого здоровья, отличного настроения, благополучия и удачи во всех делах. Пусть жизнь радует приятными моментами, а каждый день будет наполнен теплом и позитивом. С поздравлением, Юмановы, Ишлинские, Красновые, Корчаковые, Тихоновы и все родные. Просим поставить песню «Илимби Ушкан Саламсам Вещеща». Спасибо». 64-10-03, код города 8352, либо же свои пожелания и приветы вы можете оставить у нас в группе Таван Радио ВКонтакте под нашим специальным постом. Ну а мы слушаем песню группы «Илимби».

0: День рождения, день свадьбы, день хорошего настроения. Поздравляйте, желайте, радуйте близких и знакомых. Звонки в прямом эфире принимаются сейчас. 64 10 03. Код города 8352.
1: Ваши теплые приветы и поздравления продолжаются у нас в прямом эфире «Слушать подано». Мы принимаем еще один звонок. Добрый день.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Булдер, Давандадева.
1: Добрый.
2: Канара из Сашенгравла, Падрелин день. Еда Паян, Хамандедин, Есалам Лашин. Елді райынде асы елді елінде жұралза үшіне бол, халуллянскін де бұрынат. Керекті жұралыны күне без аламылашын. Она ұрлық, сұлық келей, она жұзын ашын. Тыр алынде пұрлық, тебір алынде ұрлық бұлдыр. Вәзеді цабыма сұлығы бұлдыр. Юманбек Ширып бұлдыр, Уйбек Аслы бұлдыр. Яланақ шаққыны хидреде маттұрдыдыр. Ибер ана юрадат пұр, ибер ұмбасавынат пұр. Тынақта савынмалық пұр. Салам лаганызем, визе долгов сенжемизем, шамбигих тада, жемагазенжемизенжен, ебе баяны фира духма май, хамам племянница надо салам лазафарашен, мамам племянница водор жулдулдарат, садихсис юбилеюнан, волда, ельда краинде, ельда ялинде журалзаюсне, хорошо башкардаш, фурнат, Долгова Елена Витальевна, чердюхнеги фамилии, а Хальги Григорьева Елена Витальевна. Она дает бы ырлых ссылок, кильде яланах киляжу булдар, яланах перберни юрат савурн мала булдар, тралынде пурлых тевралынде, ырлых булдар везедет савыма, ссылоге булдар. Шак илемле дешевелле гунбек, яланах унан пиде гужен день, яланах... Жолдар-елдар гына шевелбек шеше жүремелле бұлдар. Никсаны хуй кезем сағал бұлтсер, вайс кезем нұмай бұлтсер. Кинзек тотсер жүралынығын зем, салам латсерына үржін зем. Бұрны шулі дағыр бұлдар, амхан жадыр, унын үрі кімілі. Кергейгун бе пыянландыр, унын үрі кімілі. Салам лаганы зем, райып бірсен жеммізем. Сәмбігек дедірсен, визі дедірсен жеммізем. Фурин день, пэдэм даван зин день. Пурде салам лап приберу, она пиде хыда хыда ошан. Пиде хыда юрадат приберна. Юрат малых пур, маттур вол. Мы-то... Пивден, старпэдих шиш подарок. Александр Зуректин юрлаган, юрла иккеш не пролилат сабарзан, ибер пиде камалла волну волот тамыр.
1: Да, хорошо, ваша песня обязательно прозвучит в нашем эфире. Мы тоже их поздравляем и желаем всего самого наилучшего. Тоже присоединяемся к поздравлениям. Пусть у них все будет прекрасно. Вам тоже всего хорошего и до свидания.
2: Спасибо, мана эфира. Главное же, сиренде, сяккенбек, хитрей лем легон, сиренде, ялахпурде, келейду булмала булдрезвезде.
1: Взаимно, большое спасибо, до свидания.
2: До свидания.
1: Возвращаемся к сообщениям в группе Таван Радио ВКонтакте. Пишет нам Марина Ефимова. Добрый день. Я передаю огромный привет своей маме Ефимовой Зое Лазаревне. И хочу сказать, что я очень-очень сильно ее люблю. Дочь Марина поздравляет. Пожалуйста, поставьте какую-нибудь хорошую песню для нее. Александр Юманов.

0: добрый день. Хотим поздравить с днем рождения проживающего в Шемуршенском округе Ишлинского Андрея Валерьевича. Желаем ему светлых перспектив, правильных решений и масштабных успехов. Пусть молодость и напор открывают все двери, а любимое дело приносит не только доход, но и удовольствие. Будь счастлив, иди только вперед. С поздравлением, Юмановы, Паймины и тетя Света. Просим поставить песню Андрея Шадрикова и Петра Ермолаева «Саванза Пуранмала». Спасибо. К сожалению, этой песни у нас нет в нашей музыкальной базе. 64-1003, код города 8352, либо же свои пожелания вы можете написать к нам в группе Таван Радио ВКонтакте. Ну, к другим сообщениям мы вернемся пока чуть попозже, а пока послушаем погоду с рекламой, а затем песня Александра Сорокина «По заказу».
1: Шандалык пачы ваш Академия драма театры палаштарать.
2: В униге жулданасларах радио легензем валли.
3: Хаклы кураганзем. Чаваш Академия драма театры премьера на ехравлать. Шу ихинь вун биллек тада вун ултымаш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальги шамрак шем езене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жугашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыкке, херагулта, вун улта.
4: О погоде. Быстро и коротко.
5: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии будет облачно с прояснениями. Предстоящей ночью по республике от 1 до 6. В Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. 14-16 градусов выше 0.
4: С нами всегда хорошая погода.
6: Время рекламы.
7: Кельчуртраки вельня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалистем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакар тагуржир вадарщича 0 вон билля квадар билля херах. Сакар тагуржир вадарщича 0 вон билля квадар билля херах.
8: Где рождается любимое безалкогольное пиво? Конечно, в Чувашии. Неповторим ее особый хмель. Настоящее зеленое золото России. Букет Чувашии безалкогольное. Здесь успешно соединяются традиции и новейшие технологии, даруя вам удивительный и неповторимый вкус жизни. Букет Чувашии безалкогольное. С любовью к родине. Не является алкогольной продукцией.
9: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 372880. Акционерное общество группы компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
10: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
6: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
11: Радиоканал Таван Радио рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер TU-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чувашия.

0: поздравить, оставить заявку на любимую песню можно сейчас. Сообщения в программе «Слушать подано» принимаются в официальной группе «Тван Радио ВКонтакте». Рады выполнить ваши пожелания.
1: Пишет нам Таня Васильева. Добрый день. От всей души хотим поздравить самого дорогого человека Шишкалова Евгения Васильевича, который проживает в Чебоксарах. Мы желаем ему крепкого здоровья, стабильности по жизни, счастья и благополучия в семье. Пусть окружают люди, которые ценят, любят и хотят быть рядом. Всегда будь опорой в семье, отважным мужчиной, для которого достижимы все цели. Чтобы оптимизма и сил с каждым годом становилось больше и молодость бурлила в душе. С поздравлением, жена, сын и семья Шишкаловых и Васильевых. Просим поставить песню «Арсентьева танго». Спасибо большое. Наталья Иванова, добрый день. Сегодня день рождения нашей мамы Ивановой Светланы Витальевны. Мы, три дочери, хотим поздравить ее с очередным днем рождения. С днем рождения, мамочка. Желаю тебе внутреннего спокойствия за всех нас, семейного тепла и ощущения, что ты самая любимая и нужная. Пусть каждый твой день начинается с улыбки и осознания, что твои дети счастливы и здоровы. Поздравляют тебя твои дочери. Наталья, Злата, Марина, внуки Никита, Владушка, Вика, Аня, Саша и Кирочка. Также зятья Женя, Вова и Валера. Роман Крылов пишет: «Добрый день, Таван Радио. Поздравьте, пожалуйста, Алексееву Ирину Анатольевну с днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья, благополучия в семье и всего самого наилучшего». 64-1003, код города 8352, либо же свои пожелания и приветы вы можете написать к нам в группе «Таван Радио ВКонтакте». Ну а мы слушаем Александра Арсентьева «Танго».

0: çинче çандалык çинчен.
1: Чуваш Енри Шандалык сайт пельдерня дарых шидес вагадра уяр хивелли шандалык булать. Кежер республика рап перре улды градус, Шубашкарда твада улды градус ожа булать. Щель хивеляныш енченче контра вижа сагар метр хавартлых паверить. Иран вун улды градус таран ожа булать.
0: Пирин пепперле, кирек епле шандалык таван. Таван радио.
2: Время рекламы.
3: Любите пение птиц, аромат цветов и сладкое послевкусие плодов и ягод? Питомник растений «Маргаушские саженцы» предлагает широкий выбор плодово-ягодных, декоративных культур и многолетних цветов по выгодным ценам. Скидки на наборы растений. Заказы принимаем в нашей группе «Маргаушские саженцы» ВКонтакте. Давайте создавать красивый сад вместе.
4: Кельшуртра кивельня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалистем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакар тагыржир вадырщича 0 вон билля квадар билля херах. Сакар тагыржир вадырщича 0 вон билля квадар билля херах.
5: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
2: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352. Слушать подано на Таван Радио. Время для общения в эфире.
6: Всем отличного настроения. Мы продолжаем радовать и дарить позитивные эмоции. Возвращаемся к сообщениям в группе Таван Радио ВКонтакте. Пишет нам Маргарита Гаврилова. Добрый день, Таван Радио. В республиканской больнице операционной медсестрой работает Орланова Анастасия Олеговна. Она отмечает свой день рождения. Самое главное в жизни – здоровье. Здоровье есть, и ты самый богатый человек на земле. Семейного благополучия. Пусть тебя окружают только близкие и хорошие люди, а также друзья. Всегда будет рядом муж, опора всей твоей жизни, подарок. И пусть подарком с днем рождения будет песня Дениса Антипова «Шура машин». 64-10-03, код города 8352, либо же свои сообщения вы можете написать к нам в группе Таван Радио ВКонтакте. Маргарита также поздравляет еще Борисову Олю с днем рождения и желает ей всего самого наилучшего. Ну а мы послушаем песню Ульяны и Константина Рязанова.

Курнажа, Сергей Лемкерцев. Сван Радио. Курнажа, Сергей Лемкерцев. Сван Радио.

0: Приветы, поздравления, пожелания принимаются. Дневной час ваших заказов продолжается. Слушать подано на Таван Радио.
1: Дарим любимым теплые слова и приветы и делимся частичкой хорошего настроения с близкими и любимыми. 64-10-03, код города 8352, либо же свои пожелания вы можете написать к нам в группе Таван Радио ВКонтакте под нашим специальным постом «Слушать подано». Поздравьте сегодня своих близких с любыми поводами и пусть у них поднимется настроение от ваших теплых и искренних слов. Ну а мы слушаем песню Дениса Пугача и Алины Федоровой «Юратмасть».

Радио. Вся республика на родной волне. Вся республика на родной волне. Таван Радио.

0: Чувашии 13 часов.
1: Чуваш Янре, вон вище сихеть.
2: Ван Радио. На родной волне.

подано с желанием слушать с удовольствием. Дневной час приема ваших заказов слушать подано. Приветы, поздравления, музыкальные заявки на Таван Радио.

0: Поздравить, оставить заявку на любимую песню можно сейчас. Сообщения в программе «Слушать подано» принимаются в официальной группе «Тван Радио ВКонтакте». Рады выполнить ваши пожелания.
1: Продолжаем принимать ваши прекрасные слова на волне родного радио. Пишет нам Саша Витальевна. Добрый день. В этот прекрасный весенний день мы поздравляем нашу любимую дочку, сестренку, внученьку Астраханцеву Веронику Геннадьевну, проживающую в Новочебоксарске с 9-летием. Желаем тебе огромного счастья, крепкого здоровья и бесконечной радости. Ты наша маленькая принцесса, и мы так гордимся всем, что ты достигаешь. Пусть каждый твой день будет наполнен яркими моментами, улыбками и приятными сюрпризами. Желаем, чтобы все твои мечты сбывались, чтобы рядом всегда были верные друзья и любящие люди. Пусть удача сопровождает тебя во всех начинаниях, а жизнь радует приятными событиями и успехами. Будь всегда такой же добрый, нежный и прекрасный. Обнимаем крепко и любим безмерно. С поздравлением, мама, сестра Аделина, брат Арсений и любящие бабуля с дедом. Светлана Петровна, добрый день. В этот солнечный день мы поздравляем сына, мужа, отца Николая Владимировича Стеклова с очередным днем рождения. Он проживает в селе Батрево. Мы желаем ему огромного крепкого здоровья, счастья, любви и семейного благополучия. С поздравлением, мать, супруга, сыновья, сноха, сватья и близкие, родные и родственники. Просим поставить песню Александра Сорокина с днем рождения. Спасибо. Сорокин у нас уже прозвучал в эфире. Владимир Козлов. Здравствуйте, Анастасия. Я Владимир, сегодня из Ячиковского округа. Поздравляю всех с первомайскими праздниками. С праздником. Сегодня в деревне Собанчино Ячиковского округа в эти весенние праздничные дни у сельского клуба проходит турнир по мини-футболу памяти Дементьева и в честь участников боевых действий. Желаю участникам и любителям футбола доброго здоровья, праздничного настроения, успехов и громких побед в спортивной жизни. Поставьте, пожалуйста, красивую песню на ваш выбор или песню Сергея Петрова, либо Виталия Адюкова. Алина Каргина пишет нам: «Добрый день. В этот прекрасный день мы поздравляем Астраханцеву Веронику Геннадьевну, жительницу города Новочебоксарск. С днем рождения, дорогая. Желаю тебе, чтобы тебе всегда удавалось то, чего ты хочешь. Верь в себя и позволяй себе, любимой, все самое лучшее. С поздравлением семьи Каргиных и Кирилловых». 64-10-03, код города 8-3-5-2, либо же свои пожелания вы можете написать к нам в группе «Таван Радио ВКонтакте». Ну а мы слушаем песню «Барбарики» с днем рождения.

0: День рождения, день свадьбы, день хорошего настроения. Поздравляйте, желайте, радуйте близких и знакомых. Звонки в прямом эфире принимаются сейчас. 64 10 03. Код города 8352.
1: Программа «Слушать подано» продолжается. Мы принимаем еще один звонок. Алло, добрый день.
2: Добрый день, Анастасия. Урегун булдор радио легендене. Кошам грав баян. Ельчик торегенден селимбада. Ельчик торегенде изембель ялинде бурнаган. Хак мотванзине. Сергеев Александр Алексеевич по Людмила Николаевна. Шемече бурданный алла билек шушит не отпаса вам латпор. Ебер вазине чималданах ширип сывлах сунатпор. Вазин бурна жинде шаккумбек. Халла саманчим саданум майбуласа сунатпор. Яланах бізем апа байысына бір-біріне юратса, келе жүре юрадура бұрыншыр. Ажизен бе анжақмар, кешін мұны кезен бе, нұмай-нұмай шоу сабынса бұрынмала болдыр. Ебір бізіне юрадат бір, бізем бұр ешін тұррад авды бат бір. Саламласа, шыны бұлай әлінден, Людмила Николаевна батырды ванзем. Бізене, шақпалы ұяви ажиде саламласа. Бір-бір елемне юрылар сабарсан, педагог мұлы болатты мұрчайбер Анастасия.
1: Мы Александра и Людмила тоже поздравляем, желаем им огромного счастья и, конечно, много-много хороших дней вместе. Песня обязательно ваша прозвучит в эфире. Вам тоже всего хорошего, с праздником, до свидания. Спасибо. Возвращаемся к сообщениям в группе Таман Радио ВКонтакте. Пишет нам Светлана Петровна. Добрый день. Сегодня у моей любимой племянницы Кристины Александровны Федотовой день рождения. Живет она в Новочебоксарске.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин молоко». Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии будет облачно с прояснениями. Предстоящей ночью по республике от 1 до 6. В Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. 14-16 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Кельшуртраки вельня электропроводка пушар хорошлыхе.

0: Алды перценче электропроводканы улыштарайша. Телефон сакыр тұғыржыр вадыршича 0-1 биллі квадар биллі керах. Сакыр тұғыржыр вадыршича 0-1 биллі квадар биллі керах.
1: Мы открыли закон пенного тяготения. К букету Чувашии. Все тянутся к пенной коллекции «Букет Чувашии безалкогольное». Градус наслаждения растет с каждым глотком. Больше никаких градусов, только притягательный вкус пива и роскошная пенная шапка. Пенная коллекция «Букет Чувашии безалкогольное». Сильное притяжение, пенное наслаждение.
2: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество группы компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
3: Магазин «Стройхозтовары» на Хеверской предлагает большой выбор сантехники, инструментов, лаков, красок, строительных, отделочных материалов, гипсокартона, сухих смесей и товаров для сада и огорода. У нас вы найдете все необходимое для вас. Магазин «Стройхозтовары», улица Хеверская, 15/1.
4: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
5: Радиоканал «Тванрадио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
4: В каждом звуке. «Тванрадио». Весна в каждом звуке. Таван Радио.

0: слушать подано на Таван Радио. Время для общения в эфире.
1: В нашем уютном эфире мы продолжаем дарить теплые приветы и поздравления. Принимаем еще один звонок. Добрый день.
2: Собеседник поставил...
1: Алло, добрый день.
2: Собеседник поставил звонок на удержание.
1: У нас возникли небольшие неполадки, ничего страшного. Оленька Захарова пишет нам: «Добрый день, Таван Радио. В этот прекрасный майский день мы поздравляем маму, дочь, сестру Андрееву Марину Николаевну, проживающую в селе Яльчике Яльчиковского округа. Желаем быть любимой, желанной, неотразимой, головокружительной, здоровья, удачи, достатка и исполнения самых сокровенных желаний, женских радостей, жизненных сладостей, прекрасных мгновений и бесконечного счастья. С поздравлением, семья Захаровых, Абрамовых, Васильевых и от любимых детей». Мы принимаем звонок. Алло, добрый день.
2: Собеседник поставил...
1: Алло.
3: Алло.
1: Добрый день, мы в прямом эфире.
3: Паян, той гуни был, но вчерась перешурнул на ядпа. Петков Павел Васильевич, Петкова Зинаида Ивановна, салам лаганзем, эти же пеньги же. Антонина ба Петр Красновсем юрлаган юра и дешен саламлашын ша юруба.
1: Мы Павел...
3: Эмэрэзэм, ворэм бутэр, адэзэм, тваттадан, манугэзэм де ешлэ. Бурдэш, айстыдашэ, вылэшэрлэ, сон майусрэшэ. Шамбек, адэ юрэгэ де пархаш, ну майгалазэшмар.
1: Павла и Зинаиду мы тоже поздравляем и желаем им всего самого наилучшего и огромного счастья. Ваша песня сейчас прозвучит в эфире. Всего хорошего, до свидания.
3: Спасибо вам, спасибо вам.
1: 64-10-03, код города 8352, либо же свои сообщения вы можете прислать к нам в группу Таван Радио ВКонтакте. Красновая, Можером Сана Савза. Слушаем.

0: День рождения, день свадьбы, день хорошего настроения. Поздравляйте, желайте, радуйте близких и знакомых. Звонки в прямом эфире принимаются сейчас. 64 10 03. Код города 8352.
1: Программа «Слушать подано» продолжается. Принимаем еще один звонок. Добрый день.
2: Да, здравствуйте.
1: Кого вы сегодня хотите поздравить, порадовать, пожелать чего-нибудь хорошего?
2: Ну, хотел бы сегодня просто даже не поздравить, а просто порадовать.
1: Угу.
2: Одну хорошую девушку, которую зовут Наташа, которая живет в Порецке, и передать ей большой привет. Надеюсь, она меня сейчас слышит.
1: Угу.
2: И пожелать ей всего самого наилучшего.
1: Мы Наташе тоже желаем хорошего настроения. Пусть у нее все будет прекрасно на этих выходных и дальше тоже.
2: Чтоб да, все дни... праздников. Угу.
1: С вас тоже с праздником. Желаю всего самого наилучшего. До свидания.
2: До свидания. Спасибо.
1: Юлия Федотова пишет нам в группе Таван Радио ВКонтакте. Добрый день, Анастасия. Хотим поздравить через вашу передачу семью Григорьевых Сергея Вадимовича и Людмилы Михайловны с 35-летием совместной жизни, которая проживает в деревне Клычево в Чебоксарском округе. Мы желаем им здоровья крепкого, счастья на долгие годы совместной жизни. Мы вас уважаем, любим и гордимся вами. С поздравлением семьи Федотовых из деревни Ямбарусова, Галкиных из Чебоксар. Будем рады, если поставите хорошую песню в исполнении Арсентьева. Спасибо. Арсентьев у нас прозвучал уже в эфире. Также передают привет Перцеву Николаю и бабушке Вале и дедушке Юре. А кто передает, хотелось бы узнать. 64-10-03, код города 8352, либо же свои пожелания вы можете написать к нам в группе Таван Радио ВКонтакте и пожелать своим близким хорошего настроения в эти выходные и поздравить их с праздниками. Татьяна Куртукова, «Матушка-Земля», слушаем.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Атака Моторс. Официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Теннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 201-130, код города 8352. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Чебоксары. Улица Лесная, дом 2.
2: Таван Радио и Ферринджи. Чандалок Чинчень.
3: Чуваш енри шандалык сайт пельдерня дарых шидес вагатра уяр хевелли шандалык булать. Кежер республика рап перре улды градус, Шувашкарда твада улды градус ожа булать. Шиль хевеляны шенженче контра вижет сагар метр хавартлых паверить. Иран вун улды градус таран ожа булать.
2: Пирин пеперле керек епле шандалык таван. Таван радио.
4: Время рекламы.
5: Категория 12+.
6: 4 мая в 18:30 в ДК «Тракторостроителей» состоится благотворительный концерт с участием артистов чувашской эстрады. Вырученные средства будут направлены на поддержку участников специальной военной операции из Чувашии. Подробности по телефону 51 25 20 в кассе ДК и на сайте ticketform.ru.
7: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
8: Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
4: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.

0: вся жизнь республики на родной волне. Таван Радио.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: Приветы, поздравления, пожелания принимаются. Дневной час ваших заказов продолжается. Слушать подано на Таван Радио.
1: Программа «Слушать подано» завершается, но хорошее настроение продолжается. Пусть любимая музыка на волне родного радио станет для вас приятным бонусом к этому дню. С вами 2 часа была Настя. Всем желаю хороших выходных, хороших праздников, отличного отдыха в кругу самых близких и любимых. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.

0: Чувашии 14 часов.
1: Чуваш Янре, Вундвада Зигить.
2: Ван Радио. На родной волне.

0: syllable. Сарапчин.
1: Батырева выбирает Таван Радио. 106,9 FM. Таван Радио. Батырева 106,9 FM.

Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Шертадавище ФМ. Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Шертадавище ФМ.

0: Чандалык пач ваш академи драма театры палаштарать.
1: Вунеге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы гураганзем. Чаваш академи драма театры, чо уехень утым жинжезире, Чаваш республикин давадивишли артизень Александра Зайцеван юбилей кашне ихравлать. Булдарулы артист хайн шавражулне, карджиксем гачагаяще камитпе баладывать. Билет туянма васкар. Ицаблемили телефон от Малыке, Херегулта, Вунулта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет облачно с прояснениями. Предстоящей ночью по республике от 1 до 6. В Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. 14-16 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
6: Радиоканал «Тванрадио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия Л номер ТУ-21-00-443 от 29 октября 2018 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чувашия.
7: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
5: Музыка, которая сближает. Таван. Таван. Радио.

друзья, Сергей Лемкерцев. Сван Радио. Бурнажа, Сергей Лемкерцев. Сван Радио.

нами. Таван Радио. Алатырь 106.5, Батырева 106.9. Таван Радио.

Чебоксары выбирают Таван Радио. Радио. 103 FM. Чебоксары 103 FM. Таван Радио.

0: Шинче, Шандалык Шинчен.
1: Чуваш Енри Шандалык сайт пельдерня дарых шидес вагатра уяр хевелли шандалык булать. Кежер республика раб перре улды градус, Шубашкарда твада улды градус ожа булать. Щель хевеляны шхенченче контра вижа сагар метр хавартлых паверить. Иран вун улды градус таран ожа булать.
0: Перинпе перле, кирек епле шандалык таван. Таван радио.
2: Время рекламы.
3: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
2: Телефон рекламной службы 56 54 50. 54. Код города 8352.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Музыка весны на Таван Радио. На Таван Радио.

Ван Радио. Кашники лезет. Шумаржа. Тахрвунна та датвата FM. Шимерле. Шертвата FM. Тва Радио.

Радио. Таван Радио. Музыка, которая сближает. Чебоксары 103 FM. И Бриси 107.5 FM.

0: Чувашии 15 часов.
1: Чуваш Янре, вунбилек сиеть.
2: Таван Радио. На родной волне.

Тбилиси выбирает Таван Радио. Радио. Тбилиси выбирает Таван Радио. 107.5 FM.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+. Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
2: О погоде. Быстро и коротко.
3: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии будет облачно с прояснениями. Предстоящей ночью по республике от 1 до 6. В Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. 14-16 градусов выше 0.
2: С нами всегда хорошая погода.

0: рекламы.
1: Магазин «Стройхозтовары» на Хеверской предлагает большой выбор сантехники, инструментов, лаков, красок, строительных, отделочных материалов, гипсокартона, сухих смесей и товаров для сада и огорода. У нас вы найдете все необходимое для вас. Магазин «Стройхозтовары», улица Хеверская, 15/1.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
2: Вас приветствует капитан рейса «Семейный автотур». Все электронные устройства разрешены, музыка выбрана. Погода за бортом идеальная, дорожные условия отличные. На борту разрешена свободная смена мест. Дозаправка и обед экипажа, когда пожелаете. Увидели что-то интересное? Сворачиваем. Вечером полноценные спальные места. Спасибо, что выбрали нашу компанию.
3: Ты рулишь с автомаршрутами путешествуем.рф. Национальный проект России.
4: Это весна, весна придумала.
5: Весна, весна. Пора преображения.
6: Весна, весна.
5: Таван-радио.

А Латыш выбирает Таван Радио 106.5 FM. Таван Радио. А Латыш 106.5 FM.

Даван Радио. Слушай то, что не услышишь нигде. Радио Даван.

0: Приезжайте на тест-драйв. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 8-8352 201-130.
1: Тван радио эфиринче Чандалык Чинчень.
2: Чуваш Енри Чандалык сайт пельдерня дарах шидес выгадра уяр хивелли Чандалык пулать. Кежи республика раппере улда градус, Шубашкарда твада улда градус ожа булать. Щель хивеляны шхенджинча контра вижа сагар метр хавартлых поверить. Иран вун улда градус таран ожа булать.
1: Перинпе перле, кирек епле Чандалык та аван. Тван радио.
3: Время рекламы.
4: В книге Жулданасларах радио Легензен Валли.
5: Майен Тватамашинще. Вон сагрессии те водры минутра. Трактор два ганзин культура кельменинще. Чуваши страда Юрши Зем. Ядар лачар операция худшна ганзине полужастеле в бе. Иргамалах концерт чертилище. Билет цене хулари касса зенче туян мабулайт. Вейца бельмели телефон номере Алла Берри Ширимбиллек Ширим.
6: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
3: Телефон рекламной службы 56 54 50. 54. Код города 8352.
7: Категория 16+.
8: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. И всегда готовы спуститься с небес на землю. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
9: Таван Юрыба. Сергей Камалба. Таван Радио.

Любимая Чувашия, Чувашия в звуке. Алатырь 106,5, Батырева 106,9. Таван радио.

Ван Радио. Уладыр. Чирулта тада Пилик ФМ. Бадырьель. Чирулта тада Тохр ФМ. Шымыржа. Тыгырвунна тада Тватты ФМ. Шимерле. Чер Тватты ФМ. Шубашкар. Чер тада Вище ФМ.

0: Чувашии 16 часов.
1: Чуваш Янре, вунул до сихеть.
2: Таван Радио. На родной волне.

Шумерля выбирает Таван Радио. 104.0 FM. Шумерля 104.0. Таван Радио.

0: Шандалык пачы ваш академия драма театры балаштарать.
1: В ниге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы кураганзем. Чаваш академия драма театры премьера на ехравлать. Шу ихинь вун биллек тада вун ултымаш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальхи шамрак шемьезене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыкке, херагулта, вун улта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет облачно с прояснениями. Предстоящей ночью по республике от 1 до 6. В Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. 14-16 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
6: Радиоканал Тванрадио рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
5: Тванрадио. Вся республика на родной волне. Вся республика на родной волне. Таван Радио.

Бурная, Сергей Лемкерцев. Сван Радио. Бурная, Сергей Лемкерцев. Сван Радио.

Другой такой волны нет. Таван радио. Маргауши 94.2 FM. Радио. Другой такой волны нет. Таван радио.

Нужно. Таван Радио. Ящики 98,7 FM. То, что вам нужно. Таван Радио.

0: Эфиринче Шандалык Шинчен.
1: Чуваш Енри Шандалык сайт пельдерня дарах шидес вахатра уяр хевелли шандалык булать. Кежер республика раб перре улда градус, Шубашкарда твада улда градус ожа булать. Щель хевеляны шинченче контра вижа сагар метр хавартлых паверить. Иран вун улда градус таран ожа булать.
0: Пиринпе перле кирек епле шандалык таван. Таван радио.
2: Время рекламы. Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс». Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Весна. Весна. Прочь, прочь, тоска.

радио. Таван радио. Родное. Таван радио. Для каждого родное.

Любимая твоя волна. Любимая твоя волна. Чебоксары 103 FM. Шумерли 104.0. Таван радио.

0: Чувашия, 17 часов.
1: Чуваш Янре, Вунчите сихеть.
2: Вся жизнь республики на родной волне. Таван Радио.
3: Таван Радио. На родной волне.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии будет облачно с прояснениями. Предстоящей ночью по республике от 1 до 6. В Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. 14-16 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Это в его природе, это в его характере, это в наших традициях. Настоящий вкус натурального кваса от букета Чувашии. Насыщенный и тонизирующий домашний, классический хлебный, богатая палитра ярких выразительных вкусов, натуральная энергия и незабываемые эмоции в каждом глотке. Уважая наследие поколений, чтя славные традиции и качества, квас «Букет Чувашии» живой, настоящий.
7: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица,

0: теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество группы компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
1: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: Перлитер.

0: Ka Motors, Çavaş Yenri, Çerit Ada Tenet Avtomobil Brandizin, Oficialla Dealer Centri Palaştarat.
1: Şirgunye Yoşa, Ataka Motors Paga Ceylet Per, Hali Onda Çi Yuni Haksem, Çanga Tenet Taşi Çikrasavira, Tinek, Igi Milyon Da Tağırvunda Gırbinde, Tağır Şerdengerem Buşla Zayelme Bulat, Şubaşkardı, Varmanu Ramenge, İkimiş Şurdagiler, Sakır, Sagrun Vişe, Alla İkke, Şirem, Vunbır, Vadar, Nömer Beşen Gravlar, Akciye Igi Binde Şirem Ultamış Uyi, Şu Uyihin Vadar Bremşi Çengure, Atver Tamar.
2: Tuvan Radio Eferinje, Şandalık Şinjen.
3: Çavaş Yenri Şandalık Sayt Bildirne Darıq Şides Vahatıra Uyar Hivelli Şandalık Bulat. Kejir Respublika Rab Perre Ulda Gradus, Şubaşkarda Tvada Ulda Gradus Oşa Bulat. Şil Hivelyan Şinjinçe Kontra Vişe Sagar Metr Havartlıq Paveret. Iran Vun Ulda Gradus Taran Oşa Bulat.
2: Birin Beperle, Kirek Yeple Şandalık Tavan. Tuvan Radio.
4: Время рекламы.
5: Категория 12+.
6: 4 мая в 18:30 в ДК «Тракторостроителей» состоится благотворительный концерт с участием артистов чувашской эстрады. Вырученные средства будут направлены на поддержку участников специальной военной операции из Чувашии. Подробности по телефону 51 25 20 в кассе ДК и на сайте ticketform.ru.
7: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
8: Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
4: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
9: Перле ташла. Таван микс.

0: Чувашии 18 часов.
1: Чувашь янре, вунзакар сихеть.
2: Русский час на Таван-радио.

Другой такой волны нет. Табан радио. Радио. Другой такой волны нет. Таван радио.

0: Capital One Radio. Радио. Всегда с тобой. И даже в пути. Таван Радио.
1: Давай все сначала, ведь я так скучаю. Давай все забудем, мы ведь взрослые люди. Мы сами все знаем, здесь нет виноватых. Здесь только два сердца.

0: Шандалык пачы ваш академия драма театры балаштарать.
1: В ниге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы гураганзем. Чаваш академия драма театры, чо уехань утым жинжезире, Чаваш республикин давадивишли артизень Александра Зайцеван юбилей качне ихравлать. Пулдаруллы артист хаян шавражулне, карджик семка чагаяши камитпе паладывать. Билет туянма васкар. Ицаблемили телефон от малыке херегулта вунулта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет облачно с прояснениями. Предстоящей ночью по республике от 1 до 6. В Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. 14-16 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Мы открыли закон пенного тяготения. К букету «Чувашии» все тянутся к пенной коллекции «Букет Чувашии безалкогольное». Градус наслаждения растет с каждым глотком. Больше никаких градусов, только притягательный вкус пива и роскошная пенная шапка. Пенная коллекция «Букет Чувашии безалкогольное». Сильное притяжение. Пенное наслаждение.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
7: Радиоканал «Тванрадио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чувашия.
5: «Тванрадио».

Чебоксары выбирают Таван Радио. Радио. 103 FM. Чебоксары 103 FM. Таван Радио.

0: шинче шандалык шинчен.
1: Чуваш Енри шандалык сайт пилдерня дарых шидес вагатра уяр хивелли шандалык булать. Кеже республика раппере улды градус, Шубашкарда твада улды градус ожа булать. Шиль хивеляны шинченче контра вижет сагар метр хавартлых паверить. Иран вун улды градус таран ожа булать.
0: Перинпе перле кирек епле шандалык та аван. Тыван радио.
2: Время рекламы.
3: Мир женой страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
4: Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
2: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352. Танцуй под русский час на Таван Радио.

радио. Вся республика на родной волне. Вся республика на родной волне. Таван радио.

Это Ван Радио. Радио. Всегда с тобой. И даже в пути. Это Ван Радио.

0: Чувашии 19 часов.
1: Чуваш Янре, Вундагар Сихить.
2: Таван Радио. На родной волне.

А Латышь выбирает Таван Радио 106.5 FM. Таван Радио. А Латышь 106.5 FM.

Отцвела белым цветом черемуха, отцвела цветом первой любви. С неба светит звезда, бьет без промаха в азиатские

припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо, склоня под черемухой девушка.

хороший и поздний гость. В небе звездочка смотрит за мной. Как храню я все то, что запомнилось под ветвями черемухи той. Распалю, растреплю себе нервы я, истреблю пред грядущим страх. Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты, любовь

0: Швеция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
1: О погоде. Быстро и коротко.
2: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии будет облачно с прояснениями. Предстоящей ночью по республике от 1 до 6. В Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. 14-16 градусов выше 0.
1: С нами всегда хорошая погода.
3: Время рекламы.
4: Где рождается любимое безалкогольное пиво? Конечно, в Чувашии. Неповторим ее особый хмель. Настоящее зеленое золото России. Букет Чувашии безалкогольное. Здесь успешно соединяются традиции и новейшие технологии, даруя вам удивительный и неповторимый вкус жизни. Букет Чувашии безалкогольное. С любовью к родине. Не является алкогольной продукцией.
3: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
5: Вас приветствует капитан рейса «Семейный автотур». Все электронные устройства разрешены, музыка выбрана. Погода за бортом идеальная, дорожные условия отличные. На борту разрешена свободная смена мест. Дозаправка и обед экипажа, когда пожелаете. Увидели что-то интересное? Сворачиваем. Вечером полноценные спальные места. Спасибо, что выбрали нашу компанию.
6: Ты рулишь с автомаршрутами путешествуем.рф. Национальный проект России.
7: Курназя Сергей Лемкерцев. Сван Радио. Курназя Сергей Лемкерцев. Сван Радио.

Тован Юрекеве, Тован Радио, Уладар, Ширулта Тада Пилик ФМ, Падриель, Ширулта Тада Тахр ФМ, Шумаржа, Тахрвунна Тада Тватта ФМ, Шимерле, Шертватта ФМ, Шубашкар, Шертадавище ФМ.

Любимая Чувашия в звуке. Алатырь 106,5, Батырева 106,9. Таван Радио.

0: Таван Радио. Вся республика на родной волне. Вся республика на родной волне. Таван Радио.
1: Вот вы, детки, выучитесь. Разлетитесь по разным сторонам. Не забывайте родителей. Пишите им чаще письма.

0: Приезжайте на тест-драйв. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 8-8352-201-130.
1: Тван радио эфиринче Чандалык Чинчень.
2: Чаваш енри шандалык сайт пельдерня дарах шидес вагатра уяр хивелли шандалык пулать. Кежер республикара перре улда градус, Шубашкарда твада улда градус ожа пулать. Щель хивеляныш енчинча контра вижа сагар метр хавартлых паверить. Иран вун улда градус таран ожа пулать.
1: Перин пеперле кирек епле шандалык та аван. Тван радио.
3: Время рекламы.
4: В книге Жулданасларах радио Легензен Валли.
5: Майен Тватамашинще, Вунсаграсихетте, Водриминутра, Трактор Дваганзин, Культура Керменинще, Чуваш Эстрада Юрожисем, Ядар Лачар, Операция Нехучнаганзине, Полужастелебе, Иргамалах, Концерт Чертерище. Билет цене Хулари, Касса Зенче Туянма Булайт, Вейца Бельмиле, Телефон номере, Алла Берри, Шеремпеллек, Ширем.
3: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
6: Категория 16+.
7: Подавлено 45 тысяч ППЛА. Противник признал превосходство наших подразделений по количеству дронов и по эффективности их применения. Служба в войсках беспилотных систем – это не просто профессия. Это новый вызов, требующий решимости и готовности к реалиям современности. В нашем мире дроны – это не просто техника. Это оружие, защита и глаза в воздухе. Запишись на обучение. Путь на шаг впереди.
8: Ял-ял урла. Хир урла. Хюрхи хумзем. Тван радио.

Слушай, Таван, радио, радио, радио, радио. Слушай то, что не услышишь нигде. Радио, Таван, радио.

0: Категория 12+.
1: Прогноз событий дня на Таван Радио.
2: Как сложится новый день, какие события станут в нем значимыми? Подробности в нашем звездном прогнозе на 3 мая. Как будут складываться дела в течение дня, во многом будет зависеть от личного желания каждого. Бывает и такое. Звезды советуют настроиться на позитивное восприятие событий. Если осталось доделать старое, новое пока и не стоит начинать. Обратите на этот момент особое внимание. День подходит для того, чтобы позволить себе ничего не делать и предаться философским размышлениям о смысле жизни. Звезды советуют быть внимательнее к тратам. Есть риск совершить спонтанную, ненужную покупку. Девизом дня станет знакомое многим: больше дел, меньше слов. Чтобы не прослыть болтуном, говорите только то, в чем уверены. Вы слушали прогноз событий дня на 3 мая. В подготовке выпуска использованы материалы сайта гороскоп365.ру. Удачного и приятного дня всем!
1: Каждый прогноз имеет значение. Гороскоп событий дня на Таван Радио. Таван Радио Итле. Камалашикле. Мургаш. Тагрвундватта Тадаики ФМ. Таван Радио.

Радио. Таван Радио. Музыка, которая сближает. Чебоксары 103 FM и Бресси 107.5 FM.

0: Ван Радио. Уладар. Чирулта тада Пилик ФМ. Бадриель. Чирулта тада Тахр ФМ. Шымаржа. Тахрвунна тада Тватта ФМ. Шимерле. Чертватта ФМ. Шубашкар. Чир тада Вища ФМ. Ван
1: Радио. В Чувашии 20 часов.
2: Чуваш Янре. Щиром сихеть.

Таван Радио. Уладыр. Чырулта тада Пилик ФМ. Бадырьель. Чырулта тада Тахр ФМ. Шымыржа. Тыгырвунна тада Тватты ФМ. Шимерле. Чыр Тватты ФМ. Шубашкар. Чыр тада Вище ФМ.

0: Чандалык пач ваш академи драма театры палаштарать.
1: Вунеге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы кураганзем. Чаваш академи драма театры премьера на ехравлать. Шуихинь вунбиллик тогда вунултамашсенже, сэнэжинже, мэжрдени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальги щамрак щем язене мэжрлы бурнышра мэнь хаклы жинжэнь жвухашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыке, херагулта, вунулта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет облачно с прояснениями. Предстоящей ночью по республике от 1 до 6. В Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. 14-16 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
6: Радиоканал «Тванрадио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чувашия.
7: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
5: Другой такой волны нет. Таван-радио. Радио. Другой такой волны нет. Таван-радио.

Раша выбирает Таван Радио. 94 FM. Таван Радио. Шимурша 94 FM.

Ван Радіо. Радіо. Всегда с тобой. И даже в пути. Таван Радио.

0: Шинче Шандалык Шинчен.
1: Чуваш Енри Шандалык сайт пельдерня тарах щидес вагатра уяр хивелли шандалык пулать. Кежер республика ра перре улда градус, Шубашкарда твада улда градус ожа пулать. Щиль хивеляны шхенченче контра вище сагар метр хавартлых паверить. Иран вун улда градус таран ожа пулать.
0: Пиринпе перле кирек епле шандалык таван. Таван радио.
2: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Чуд хивель, таза тюбе, и дарай митенче. Таван радио.

0: Юры, Кеви и Даминджи.
1: Кван Радио.
0: Уладар. Чирулта Тадапилик ФМ. Шимерле. Чиртвата ФМ. Кван Радио.

Вам нужно. Таван Радио. Ящики 98,7 FM. То, что вам нужно. Таван Радио.

Юратна чаваш ень. Савна таван ень. Таван радио. Юратна чаваш ень. Савна таван ень. Таван радио.

Чебоксары выбирают Таван Радио. Радио. 103 FM. Чебоксары. 103 FM. Таван Радио.

радио. Родное. Таван радио. Марпасад. 94.5 FM. Таван радио. Для каждого родное.

А Латвия выбирает Таван Радио 106.5 FM. Таван Радио. А Латвия 106.5 FM.

0: Международный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
1: О погоде. Быстро и коротко.
2: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии будет облачно с прояснениями. Предстоящей ночью по республике от 1 до 6. В Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. 14-16 градусов выше 0.
1: С нами всегда хорошая погода.
3: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
4: Вас приветствует капитан рейса «Семейный автотур». Все электронные устройства разрешены, музыка выбрана. Погода за бортом идеальная, дорожные условия отличные. На борту разрешена свободная смена мест. Дозаправка и обед экипажа, когда пожелаете. Увидели что-то интересное? Сворачиваем. Вечером полноценные спальные места. Спасибо, что выбрали нашу компанию.
5: Ты рулишь с автомаршрутами путешествуем.рф. Национальный проект России.
6: Любимая твоя волна. Любимая твоя волна. Чебоксары 103 FM. Шумерли 104.0. Таван Радио.

Эзирку малаган юрезем, Таван радио хумизем жинже. Шубашкар, Шерта Давище ФМ, Уладар, Шерул Татада Пилик ФМ.

собой такой волны? Нет. Таван Радио. Моргавши 94,2 FM. Радио. Другой такой волны? Нет. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет АТК Моторс. Официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Теннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 201-130, код города 8352. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от АТК Моторс. Чебоксары, улица Лесная, дом 2.
2: Тван Радио эфиринче, Чандалак Чинчень.
3: Чуваш енри шандалык сайт пельдерня тарых шидес вагатра уяр хевелли шандалык пулать. Кежер республикара перре улды градус, Шубашкарда твада улды градус ожа булать. Щель хевеляныш енченче контра вижа сагар метр хавартлых паверить. Иран вун улды градус таран ожа булать.
2: Перин пеперле кирек епле шандалык та аван. Тыван радио.
4: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
5: Категория 16+.
6: На работе не дают развернуться. В войсках беспилотных систем не бывает незначительных миссий. Приходи за масштабными задачами. Войска беспилотных систем. Присоединяйся к своим.
7: Урназя Сергей Лемкерцев. Таван Радио. Урназя Сергей Лемкерцев. Таван Радио.

радио. Слушай, Таван радио. Радио. Радио. Радио. Слушай то, что не услышишь нигде. Радио. Таван радио.

0: Бүніге жылдан асыларақ радио үтлеген зен валли.
1: Шылдырзен шүлібе.
2: Тыван радио эфирен жиэшу ойген вишім жывалли ғадірлене шылдырзен сэню канажы. Пәнхи куна ним тумазыр пурныш пілдері жібе шығынны философиле шығышсыне парын заэр терме булать. Кунтар шыбе эшсэм мінле ергеленесі, нумай чухне харбар хэнькам элінжен кілі. Шылдырзен пэдімбех лайых адаланза пырассайнен мезынеші. Кивіне туза пэдірмезыр шынніне халлие пушламалла мар. Шак саманда тимлях уйрмаллах. Шылдырзем тагак сэмбе тимлерех пулмазынеші. Пэрбэр кірлі мар ябала туянас хырушлых пур. Паян телі палызар калашны сиенлі. Икеленедір пулзан сымаға калы чентер слезейлер. Тыван радио эфирінде шу ойген вишім жывалі кала плана шылдырзен сэню канажы пульчы. Каларыма гороскоп вишірут малбілек панчыру сайт пулышны бе хадерлене.
1: Кашни азамын хэйн пэльдерэжы.
0: Эбирпурде хум зинчие. Тыван радио. Эбирпурде хум зинчие. Тыван радио.

0: Шандалық пачы ваш Академия драма театры балаштарать.
1: Вынеге жолдан асларах радио легензем валли.
2: Хаклы гураганзем. Чаваш Академия драма театры, чу уехань утым жинжезире, Чаваш Республикин давадивишли артизень Александра Зайцеван юбилей кашне ихравлать. Пулдарулы артист хайн шавражулне, карджиксем качагаяще камитпе баладывать. Билет туянма васкар. Ицаблемили телефон от Малыке, Херегулта, Вунулта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет облачно с прояснениями. Предстоящей ночью по республике от 1 до 6. В Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. 14-16 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
6: Радиоканал «Тванрадио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия Л номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
5: В каждом звуке. «Тванрадио». Весна в каждом звуке. Таван Радио.

0: вся жизнь республики на родной волне. Таван Радио.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

цена. И Бриси выбирает Таван Радио. Радио. И Бриси выбирает Таван Радио. 107.5 FM.

Петербурге, Орхум Зинчье. Таван Радио. Ельдик, Тагрвунсакр, Тадаши ЧФМ. Петербурге, Орхум Зинчье. Таван Радио.

0: çинче çандалык çинчен.
1: Чуваш Енри Шандалык сайт пельдерня дарых шидес вагадра уяр хивелли шандалык булать. Кежер республика рап перре улды градус, Шубашкарда твада улды градус ожа булать. Щель хивеляныш енченче контра вижа сагар метр хавартлых паверить. Иран вун улды градус таран ожа булать.
0: Пирин пепперле кирек епле шандалык таван. Таван радио.
2: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352. Таван радио. Вся республика на родной волне. Вся республика на родной волне. Таван радио.

Вам нужно. Таван Радио. То, что вам нужно. Таван Радио.

Тимурше вибирает Таван Радио 94 FM. Таван Радио. Тимурше 94 FM.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: тебя съем.
1: Таван-таван радио итле. Камалачикле. Таван радио.

0: Чувашии 23 часа.
1: Чуваш Янре, Щеремвижи Сихеть.
2: Таван Радио.
3: На родной волне.

Таван Радио. Таван Радио. Музыка, которая сближает. Чебоксары 103.3 FM и Брисси 107.5 FM.

Батырева выбирает Таван Радио. 106,9 FM. Таван Радио. Батырева 106,9 FM.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погода-21» сообщает. В ближайшие часы в Чувашии ожидается малооблачная погода, без осадков. По республике 4-9. В Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
6: Юрла Чувашла. Калач Чувашла. Итле Чувашла. Таван Радио.

Алатырь выбирает Таван Радио 106.5 FM. Таван Радио. Алатырь 106.5 FM.

0: приїжджаєте на тест-драйв. Чебоксари, Лісная, дом 2. Звоніть 88352-201-130.
1: Тван радіо ефірінде, Шандалак Шинчень.
2: Чуваш Енри Шандалак сайт Пельдерня Дорог Щидец Вагатра Улжен Задыраган Пелетли Шандалак Булать. Республика Ратвада Тогар Градус Шубашкарда Пилек Щиче Градус Ожа Булать. Щилькандар Хевеляныш Енджинча Контра Вуниге Метр Хвартлых Павереть.
1: Пирин Пепперле Кирек Епле Шандалак Таван. Таван Радио.
3: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352. То, что вам нужно. Таван Радио. Яльчики 98,7 FM. То, что вам нужно. Таван Радио.

Автован Радио. Радио. Всегда с тобой. И даже в пути. Таван Радио.

радио. Родное. Таван радио. Марпасад. 94.5 FM. Таван радио. Для каждого родное.

Другой такой волны нет. Таван Радио. Маргауши 94,2 FM. Радио. Другой такой волны нет. Таван Радио.

Ван Радио. Педем Республика. Перхом Синче. Таван.

Шумерля выбирает Таван Радио. 104.0 FM. Шумерля 104.0. Таван Радио.

Эзир кумалаган юрезем, Таван радио хумизем жинче. Шубашкар, Шер тада вище ФМ. Уладар, Шерул тада пилик ФМ.

Бриси выбирает Таван Радио. Радио. И Бриси выбирает Таван Радио. 107.5 FM.

0: Чандалык пачы ваш академия драма театры палаштарать.
1: Вунеге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы гураганзем. Чаваш академия драма театры, чо уехань ултымжын жезире, Чаваш республикин давадивишли артизынь Александра Зайцеван юбилей качне ихравлать. Пулдарулы артист хайн шавражылне карджиксем качагаяши камитпе палыдывать. Билет туянма васкар. Ицаблемили телефон от Малыке, Херегулта, Вунулта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погоды-21» сообщает. В ближайшие часы в Чувашии ожидается малооблачная погода, без осадков. По республике 4-9. В Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный.

Чебоксары выбирают Таван Радио. Радио. 103 FM. Чебоксары. 103 FM. Таван Радио.

Таван Юрекеве, Таван Радио, Уладар, Чирулта Тада Пилик ФМ, Бадриель, Чирулта Тада Тахр ФМ, Шимаржа, Тахрвунна Тада Твата ФМ, Шимрле, Чертвата ФМ, Шубашкар, Чертада Вище ФМ.

0: шинче шандалык шинчен.
1: Чуваш Енри шандалык сайт пельдерня дарых шидец вагатыра улжын задыраган пелетли шандалык булайз. Республика Ратвады 9 градус, Шубашкарда пилек 7 градус ожы булайз. Шилкандыр хевеляныш енженче контра вуниге метр хвыртлых паверейц.
0: Пирин пепперле кирек епле шандалык таван. Таван радио.
2: Любимая Чувашия, Чувашия в звуке. Алатырь 106.5, Батырева 106.9. Таван радио.

0: Любимая Чувашия, Чувашия в звуке. Алатырь 106,5, Батырева 106,9. Таван радио. Таван радио. Алатырь 106,5, Батырева 106,9, Шимурша 90,4, Шумерля 104,0, Чебоксары 103. Таван радио. Слушает вся Чувашия на FM-волне.
1: В Чувашии 1 час.
2: Чуваш Янре, Перси Еть.

Батырева выбирает Таван Радио. 106,9 FM. Таван Радио. Батырева 106,9 FM.

Ван Радио. Кашники лезидеть. Шумаржа. Тахрвунна тада 2 FM. Шимерле. Чертвата FM. Тва Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погода-21» сообщает. В ближайшие часы в Чувашии ожидается малооблачная погода, без осадков. По республике 4-9. В Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Таван Радио. Уладыр. Чирулта Тадапилик ФМ. Падырьель. Чирулта тада Тохр ФМ. Шымаржа. Тыгырвунна тада Тватты ФМ. Шимерле. Чир Тватты ФМ. Шубашкар. Чир тада Вище ФМ.

нами. Таван Радио. Алатырь 106.5, Батырева 106.9. Таван Радио.

Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг так изменилось.

радио. Родное. Таван радио. Марпасад. 94.5 FM. Таван радио. Для каждого родное.

0: Приезжайте на тест-драйв. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 8-8352-201-130.
1: Тван радио эфиринче, Шандалык шинчень.
2: Чуваш Енри Шандалык сайт пельдерня дарах щидец вагатра улжен за дороган пелетли Шандалык пулать. Республика Ратвада тогар градус, Шубашкарда пилек щиче градус ожа пулать. Щилькандар хивеляныш енчинче контра вуниге метр хвартлых павереть.
1: Перинпе перле, кирек епле Шандалык та аван. Тван радио. Тван радио.
3: Тван радио.
1: Тван килеши. Ебреш. Сержите Тадапилик ФМ.

манчерерин. Испанки не день манбада, эптугада в кала санбада, парни лерен, чечик сын, мандири хитрева зэм.

другой такой волны нет. Таван Радио. Моргавши 94,2 FM. Радио. Другой такой волны нет. Таван Радио.

0: Любимая твоя волна. Любимая твоя волна. Чебоксары 103 FM. Шумерле 104.0.
1: В Чувашии 2 часа.
2: Чуваш Янре и Гесигеть.

радио. Слушай, Таван радио. Слушай то, что не услышишь нигде. Радио. Таван радио.

Автован Радио. Радио. Всегда с тобой. И даже в пути. Таван Радио.

0: Чандалык пачы ваш академия драма театры палаштарать.
1: В униге жулданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы кураганзем. Чаваш академия драма театры премьера на ехравлать. Шуихин вунбиллек тогда вунултымаш сэнже, сэна жинже, мэжрдени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальхи шамрак шем езене мэжрлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыке, херагулта, вунулта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погоды-21» сообщает. В ближайшие часы в Чувашии ожидается малооблачная погода, без осадков. По республике 4-9. В Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Таван Радио. Вся республика на родной волне. Вся республика на родной волне. Таван Радио.

0: Юры, Кеви и Даминджи.
1: Кван Радио.
0: Уладар. Чирулта Тадапилик ФМ. Шимерле. Чертвата ФМ. Кван Радио.

Нужно. Таван радио. Яльчики 98,7 FM. То, что вам нужно. Таван радио.

Ван Радио. Уладар. Чирулта тада Пилик ФМ. Падрьель. Чирулта тада Тахр ФМ. Шимаржа. Тахрвунна тада Тватта ФМ. Шимерле. Чертватта ФМ. Шубашкар. Чертада Вище ФМ.

Любимая Чувашия, Чувашия в звуке. Алатырь 106,5, Батырева 106,9. Таван радио.

люди часто говорят, можешь даже не мечтать, это все не вариант, это кто решает.

0: Шинче, Шандалык Шинчен.
1: Чуваш Енри Шандалык сайт пельдерня дарах шидец вахатра улжен задыраган пелетли шандалык булать. Республика Ратвада тогар градус, Шубашкарда пилек шиче градус ожо булать. Шилькандар хевеляныш енчинче контра вуниге метр хвыртлых павереть.
0: Пирин пепперле кирек епле шандалык таван. Таван радио. Савык саман сэм. Савык саман сэм. Аджаш туем зэм. Илем ли юры зэм. Таван радио. Таван радио. Хуми зэм жинче.

Шимурше выбирает Таван Радио 94 FM. Таван Радио Шимурше 94 FM.

Вам нужно. Таван Радио. То, что вам нужно. Таван Радио.